0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет!
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Разные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Дубний. Один из элементов таблицы Менделеева был получен в городе Дубна и назван в честь него.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке. Шуми.

0: Радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
0: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и группы «Восток». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в три раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,5

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.
1: Мы

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Название города Пятигорска на жестовом языке глухонемых выглядит как два направленных друг на друга пистолета. Это отсылка к дуэли Лермонтова и Мартынова.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Дискотека-авария». На острие атаки.

0: Встречаемся, блин!
1: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
2: Всем привет, это группа «Тестостерон».
3: Всем привет, это группа «Русский размер».
4: Всем салют, это Филат Фекерас.
1: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Зеленодольске в 19 веке американец Робс построил спичечную фабрику.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Севастополь остался без света после атаки вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, на объект введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Глава города призвал жителей Севастополя экономить заряд телефонов. При возвращении света он призвал не перегружать сеть. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее губернатор сообщал, что силы ПВО сбили над Севастополем 9 беспилотников. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Минпросвещение организовало горячие линии для родителей в связи с приостановкой детского отдыха в Крыму. Специалисты предоставят актуальные данные о пребывании детей в детских лагерях. С этой недели и до конца лета на полуострове приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях. Часть детей перенаправят в Анапу, остальные вернутся домой. Вместе с тем в Севастополе детские лагеря пока продолжают работу. В МИДе назвали отказ США от авиасообщения с Россией стрельбой в ногу. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, при наличии политической воли запуск прямых авиарейсов между странами можно было бы оперативно решить. Замминистра добавил, что Вашингтон ухудшил конкурентные условия своих авиаперевозчиков по сравнению с авиакомпаниями некоторых других стран, которые пользуются пролетом над российской территорией и выстраивают оптимальные маршруты, передают «Известия». Ранее Рябков заявлял, что Вашингтон отказался восстанавливать прямое авиасообщение до завершения конфликта на Украине. Фермеры попросили власти снизить ставку НДС до 10%. Речь идет о продуктах переработки овощей. Соответствующее обращение Ассоциации сельхозпроизводителей «Народный фермер» направило в Минсельхоз, Госдуму, Совет Федерации и Торгово-промышленную палату, сообщает Forbes. В настоящее время ставка НДС составляет 22%. Ассоциация считает, что инициатива позволит выровнять условия налогообложения для организаций, перерабатывающих продукцию овощеводства, а также производителей, которые реализуют другие виды продовольственных товаров и для которых уже действует ставка в 10%. Речь идет в том числе о производителях мяса и молока, а также хлеба и хлебобулочных изделий. Владельцы катеров в Петербурге терпят убытки из-за запрета на выход в акваторию Невы во время развода мостов. С 1 марта в Санкт-Петербурге запретили движение маломерных судов в центре Невы с 23 часов до 5 утра. Меру Минтранс объяснил повышением безопасности судоходства в центре города, в том числе террористической угрозой. При этом ограничения не распространяются на крупные теплоходы. Владелец катера рассказал телеграм-каналу «Осторожно новости», что прогулки во время развода мостов – это четверть, а то и треть его заработка. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. Фонд кино завершил отбор проектов, которые получат финансирование на безвозвратной основе. Так, поддержку получили 23 ленты. Среди них «Куликовская битва», «Снежная королева» и продолжение «Волшебника изумрудного города». Об этом сообщается на сайте организации. А, например, на фильм «Щелкунчик» режиссера Феликса Умарова с Марком Эйдельштейном выделят 450 миллионов рублей. А еще поддержку получили семейная картина «Умка» с Павлом Прилучным и военный фильм «Битва за Москву».
2: То есть деньги есть.
3: Деньги на эти цели запланированы. Деньги есть.
1: Новый кроссовер «Ума-5» обошел всех и стал самым популярным электрокаром в России. В мае в нашей стране было реализовано 233 новых электрокара «Ума». Второе место в рейтинге занимает российский «Эволют». Замыкает пятерку лидеров представителей китайского автопрома «Аватар», «Джили» и «Чинган». Всего в мае было реализовано 680 новых электромобилей. Это на 13,5% меньше прошлогодних показателей. Курьер на велосипеде, сотрудник копировального центра и специалист по установке сервисов стали одними из самых высокооплачиваемых вакансий для молодых специалистов на российском рынке труда летом. Такие данные приводят сервисы работа.ру и подработка. Среди других востребованных предложений оказалась удаленная работа оператором ПК и сотрудники летнего проката. Российская анимация покорила Китай. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. В городе Гороховце проводится «Вертикаль» – большой фестиваль, посвященный творчеству Владимира Высоцкого.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Севастополе троллейбусы не выйдут на линии из-за отсутствия напряжения в сети. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он призвал жителей планировать время на дорогу с запасом. Работы также приостанавливают некоторые автобусные маршруты. Кроме того, в ряде районов Севастополя детские сады будут работать в режиме дежурной группы за отсутствие электричества. Родителям посоветовали оставить сегодня детей дома. Ночью в результате ударов по энергетической инфраструктуре Севастополь остался без электроснабжения. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В России проанализируют риски эксплуатации праворульных автомобилей. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно с Минпромторгом. В обсуждении принимает участие также Минтранс. Полученные данные позволят сформировать соответствующие предложения, пояснили в министерстве и передают РИА Новости. Добавлю, в России зарегистрировано около 4 миллионов автомобилей с правым рулем. Больше всего их в Приморском крае. В топ-3 вошли также Иркутская область и Хабаровский край. По данным Автостата, самой распространенной праворульной моделью в России является Toyota Corolla. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею повышения пенсионного возраста до 70 лет с начала 2090 года. Мера поможет адаптировать пенсионную систему к условиям старения населения, считает правительство. «Ни одному гражданину не стоит беспокоиться», — сказал Мерц. По его словам, такие меры позволят не допустить краха пенсионной системы, передает Guardian. Специалисты настаивают на привязке пенсионного возраста к растущей продолжительности жизни и отмене права на досрочный выход на пенсию. Сейчас планка для выходящих на пенсию в Германии в начале 2030-х годов составляет 67 лет. Средняя продолжительность жизни в стране составляет 81 год. Для сравнения, в России 74 года. Роспотребнадзор зафиксировал 127 завозных случаев лихорадки Денге в России с начала года. При этом ведомство исключило риск распространения заболевания. По словам специалистов, сложнее всего эпидситуация с лихорадкой Денге в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Ведомство рекомендует туристам использовать репелленты для защиты от укусов насекомых, носить одежду с длинными рукавами и брюки, а также избегать экскурсий в болотистые районы. А после возвращения следить за своим самочувствием. Сборная Колумбии обыграла Конго со счетом 1-0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч прошел в Мексике. Эта победа стала для колумбийцев второй подряд на турнире и гарантировала команде выход в 1/16 финала. В первом туре сборная обыграла команду Узбекистана со счетом 3-1. Колумбия выиграла 7 из последних 8 матчей группового этапа чемпионатов мира, потерпев лишь одно поражение. Для колумбийцев это третий подряд чемпионат мира, на котором команда преодолела групповой этап. Популярный телеграм канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

часов в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио

0: каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россияне все чаще планируют короткие поездки в бархатный сезон. Об этом сообщают аналитики сервиса OneTwoTrip. В среднем наши люди хотят провести за границей 4,7 дня. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 5,7. При этом и отдых становится немного доступнее. Средняя стоимость ночи в зарубежном отеле этой осенью 13,5 тысяч рублей против 14,5 годом ранее. Самым популярным направлением остается Турция. Ее доля в общем объеме бронирований выросла более чем в два раза и достигла почти 22%. В честь 90-летия Союз мультфильма китайским зрителям показали классические современные российские мультфильмы. Гости фестиваля смогли увидеть, например, «Ну погоди» и «Ежик в тумане». По словам руководителя международных проектов студии Алины Нефедовой, Союз мультфильм участвует в фестивале уже 4-й год подряд, а нынешняя программа стала частью празднования юбилея легендарной анимационной компании. Писательница Анна Джейн занимает первое место по объему изданий художественной литературы в России по итогам минувшего года, а общий тираж ее книг достиг 2 миллионов экземпляров. Американский писатель Стивен Кинг, который в течение многих лет занимал лидирующие позиции, оказался на 4-м месте. А что же Дарья Донцова, спросите вы? Она, увы, теряет популярность и сейчас находится лишь на 19-м месте. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где?

0: Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на ассенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Город Приозерск когда-то принадлежал Швеции и Финляндии.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,2 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Беспилотники сбиты над промышленным предприятием в Оренбурге. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что пострадавших нет. В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили больше 300 беспилотников над российскими регионами, отчиталась Минобороны. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Белгородской области из-за атаки ВСУ погиб один человек, еще один ранен. Севастополь после атаки остался без света. Власти Приморского края призвали жителей не закупать бензин про запас. Сформированные запасы топлива позволяют покрывать потребность жителей и предприятий края, заявила Минэнергорегиона. Жители попросили не создавать искусственный ажиотаж, закупая бензин впрок. По этой причине введены ограничения отпуска топлива в канистры по всей стране, сказано в сообщении ведомства. По сообщениям местных СМИ, во Владивостоке и Артеме на заправках ННК, обладающие наиболее многочисленной сетью АЗС, перестали продавать топливо в канистры. В Хасанском округе цена на некоторых АЗС на 95-й бензин подскочила до 130 рублей за литр. В городе Куш в Свердловской области после урагана электричество восстановили более чем в 5000 домов. Без электроснабжения остается около 300 жилых домов. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. За последние сутки с улиц города было вывезено больше 1000 кубометров мусора. Кроме того, продолжается прием заявлений от населения на оказание финансовой помощи. Ураган обрушился на Свердловскую область вечером в понедельник. Сильнее всего от непогоды пострадала Кушва. Французским депутатам разрешили не носить пиджаки и галстуки в период аномальной жары. Кроме того, как сообщает журнал «Paris Match», для некоторых парламентариев одобрен переход на удаленку. Послабления будут действовать до тех пор, пока в Париже сохраняется наивысший красный уровень погодной опасности, введенный из-за аномальной жары. В ряде регионов Франции столбики термометров превысили отметку плюс 40 градусов. Минпросвещение изменит программу обучения в старших классах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, по новым правилам школьник может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Раньше обязательным было изучение двух предметов углубленно. Омбудсмен сферы образования Амет Володарский рассказал НСН, какие предметы все же стоит изучать более расширенно.
3: Русский язык, литература, математика. Я бы ввел бы такой предмет, как критическое мышление в школу и изучал бы это углубленно. На Западе есть такой предмет, как thinking skill. В Китае есть. У нас тоже появляется. Речь идет о том, чтобы дети не просто читали информацию и ее ретранслировали, а чтобы они могли эту информацию обработать, проверить, насколько эта информация правильная.
2: По планам Минпросвещения, новый образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренёк. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Разные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: недели. Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Москва привлекает миллионы туристов ежегодно. И сейчас расскажу о не самых очевидных, но занятных локациях столицы. Начну с метро. Мы забываем, что в российской столице одна из самых красивых подземок мира. И некоторые станции – настоящее произведение искусства. Среди самых интересных – Комсомольская кольцевая по проекту Алексея Щусева. И, например, станция «Площадь Революции». С местными скульптурами, кстати, связаны разные приметы. Студенты на удачу трут нос собаки-пограничника. Всего же на станции 76 скульптур. Посетите Северное Чертаново. Новаторский микрорайон был реализован в 70-е годы 20 века. Тут нет улиц в привычном понимании. Только сквозная нумерация домов с корпусами и секциями. Необычный микрорайон легко бы мог выиграть в номинации «Самая кинематографичная локация Москвы». Местные пейзажи вы увидите в картинах «Служебный роман», «Кота», «Бычи», «Дама с попугаем». А самая, как сказала бы молодежь, хайповая локация из относительно новых – это Москва-Сити. Местные небоскребы стали строить на месте бывших дорогомиловских каменоломен еще в конце прошлого столетия. Сейчас в комплексе 20 башен. В них есть панорамные рестораны, выставочное пространство и развлекательные заведения. А, например, на башне Ока смотровая находится на крыше и называется «Выше только любовь». И это самая высокая открытая обзорная площадка Европы. Внимание! 354 метра над землей. Ух! Ну а добраться до Москвы можно любым удобным видом транспорта.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.

0: В городе Кольчугино есть башня в форме самовара.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Чай вдвоем» и «Светы». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В северных и западных районах Крыма частично нарушено электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба «Крымэнерго». Потребители столкнулись с отключениями в Евпатории, Саках и Джанкое, а также в четырех районах. По словам представителей компании, перебои связаны с технологическими нарушениями в электросетях. Электроснабжение должны восстановить сегодня. 2 человека пострадали во время атаки беспилотников на Севастополь. А в Нижегородской области 2 человека погибли, еще 2 госпитализированы. Обломки в этом регионе повредили промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Генсек НАТО Марк Рютте призвал увеличить объемы производства ВПК по обе стороны Атлантики. Он указал на необходимость пополнения запасов оружия в Европе и США. По его словам, администрация США работает над нормативными актами, призванными упростить сотрудничество в оборонном секторе. В эфире Fox News Рютте сообщил, что президент США Дональд Трамп требует от всех союзников по блоку повышать оборонные бюджеты и производить больше оружия. Американский президент также планирует провести переговоры с руководством крупных оборонных компаний Соединенных Штатов. В России ужесточат условия семейной ипотеки. Срок действия льготной ставки снизит до 15 лет. Эта норма вступит в силу с 1 июля, сообщает «Известия». Сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. По данным СМИ, обсуждается не только введение различных ставок, но и дифференцированные лимиты на размер кредита, которые будут зависеть от количества детей в семье. Для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге сохранен лимит в 12 миллионов рублей, но ставка увеличивается до 12% годовых. Илон Маск лишился статуса триллионера. По данным Bloomberg, состояние бизнесмена сократилось на 118 миллиардов долларов и опустилось ниже 1 триллиона. Рейтинг рассчитывается в том числе на основе стоимости акций компании. В середине июня Маск стал первым в истории триллионером благодаря первому публичному размещению акций SpaceX. В конце прошлой недели акции перешли к снижению. Это произошло после объявления о первом размещении облигаций инвестиционного уровня для финансирования проектов в сфере искусственного интеллекта. Исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский рассказал НСН, во сколько обойдется школьный выпускной в этом году.
3: Эконом-вариант это 35-45 тысяч, а если средний бюджет, где-то в районе 55, 65, 70 тысяч рублей уже выходит. Одно дело, можно в школе собрать ребят и отметить, конечно, без алкоголя этот вечер, то это будет школьный вечер, обойдется в одну сумму. А если ты хочешь идти в ресторан, сумма сразу мультиплицируется. Корабль снимают, некоторые санатории снимают. Это уже зависит от фантазии родителей, от их бюджета.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем салют, это группа Бамберс.
2: Всем привет, это Юлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог. Плачет девочка.

0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Интересно, что когда-то русские называли этот народ кузнецкими татарами. Об истории шорцев расскажу прямо сейчас. Шорцы – это лесные оседлые племена, которые ранее жили изолированно друг от друга по долинам многочисленных горных рек и притоков. Они – умелые охотники и рыболовы. Русские же называли их кузнецкими татарами за умение плавить железо и изготавливать из него оружие, котлы, топоры и другие предметы. Сегодня же на территории России проживают почти 11 тысяч шорцев. Традиционная вера этноса, пантеизм и шаманство. В начале 20 века основная часть шорцев стала исповедовать православное христианство, но языческие религиозные обряды и верования до конца искоренить так и не удалось. Шорский язык относится к тюркской группе алтайской языковой семьи. Основным занятием народа до 19 века, повторюсь, была ковка и плавка железа. Позже постепенно стал популярен пушной промысел и охота. Издавна шорцы занимались бортничеством, ну а позже у русских заимствовали пчеловодство. В горных и степных районах и на севере было распространено пашенное земледелие. Сеяли в основном пшеницу. В конце 19 и начале 20 века у шорцев было два основных типа жилища. Адак, деревянный шалаш из досок и бревен, его покрывали берестой и утепляли. Ну а второй тип жилья – низкая юрта из бревен. Основной пищей в рационе шорцев было мясо зверя и птицы, рыба, а также дикорастущие растения. Мясо и рыбу варили и жарили на костре. А еще в их кухне существует три вида супа – суп с лапшой, бульон и суп с крупой. И сегодня прощаюсь с вами на шорском «Эзен Пол».
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: В городе Псков можно получить в Кыршину. Кыршиной там называют шею.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: Вот весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Александр Айвазов, «Бабочка-луна».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Здравствуйте. Вы удивитесь, но публика поначалу приняла эту песню довольно прохладно. Группа «Крови» — песня советской рок-группы «Кино» из одноименного альбома. Последний вышел в 1988. Ну а премьера песни состоялась летом 87-го на 5-м фестивале Ленинградского рок-клуба. И по рассказам очевидцев, публика не ощутила потенциал группы «Крови» в полной мере. Быть может, потому, что все ждали уже известных в то время хитов коллектива. Интересно, что это не только одна из известнейших песен группы, но также в исследовании журнала «Русский репортер» она оказалась на втором месте среди песен на русском языке. Да-да, за всю историю. Впереди лишь только Марк Бернес и его «Темная ночь».

понятно, что и тексты, и музыку лидер группы кино Виктор Цой написал сам. Музыкант никогда не объяснял смысл своих песен, и группа «Крови» не исключение. Цой оставил слушателям свободу для интерпретаций, и каждый из них по-своему интересно. Хотя многие поклонники усматривали прямую связь песни с военными действиями в Афганистане. А вот музыкальные критики уверены, что это совсем не военная композиция, а пел Цой о выборе, о пути, о том, как остаться с собой в мире, который пытается тебя пронумеровать. В любом случае, каждый находит в этом шедевре что-то свое. Фанатека.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и «Юты». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Ιστορία Πόουντι.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова, здравствуйте. Вопрос переноса выборов в Госдуму в сентябре сейчас не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, идет подготовка к выборам. Представитель Кремля добавил, что даже не слышал о подобных сообщениях. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что представители силовых структур призывают главу государства перенести выборы в этом году. Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о назначении выборов в Госдуму 9-го созыва. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Нижегородская прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА. Ночью силы ПВО сбили над Нижегородской областью 23 дрона. При атаке погибли 2 человека, еще 2 госпитализированы. Также в регионе поврежден промышленный объект, сообщил губернатор Глеб Никитин. Он заверил, что критических повреждений инфраструктуры нет. В России проанализируют риски эксплуатации праворольных автомобилей. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно с Минпромторгом и Минтрансом. Руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крахмаль в беседе с НСН выступил против запрета праворольных авто.
3: Идет борьба праворольных и леворольных автомобилей достаточно давно. 40% из пользователей машин, около половины регионов России праворольные. Нужно не запрещать, а нужно полностью легализовать праворольные автомобили на территории Российской Федерации. Убрать все санкции, вводить специальные льготы для праворульных. Люди покупают праворульные автомобили не из-за того, что хотят шикануть, а из-за того, что это дешевле, иногда качественнее и удобнее. 10-летний, 7-летний японский автомобиль гораздо лучше нового Хавала.
2: Добавлю, в России зарегистрировано около 4 миллионов автомобилей с правым рулем. Больше всего их в Приморском крае. В топ-3 вошли также Иркутская область и Хабаровский край. Центр «Смена» в Анапе разместил 500 детей из «Артека». Об этом сообщил председатель Ассоциации детских лагерей «Здравниц» Краснодарского края Артем Гаврилов. Он добавил, что уже десятки детских «Здравниц» в диалоге с ассоциацией подтвердили готовность принимать детей, которые планировали ехать в Крым, передает РИА Новости. Работает горячая линия для заказчиков и родителей, которые захотят перенаправить детей на отдых в региональные лагеря. Добавлю, бронирование мест, прием размещения детей в лагеря Крыма приостановлены до конца лета. Был организован вывоз детей из «Артека». Сожительство без регистрации брака угрожает безопасности и демографическому здоровью России. Об этом заявил замминистра юстиции Вадим Баланин. Во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме он назвал сожительство без регистрации брака, а также рост числа расторжений уже заключенных браков прямой угрозой национальной безопасности и демографическому здоровью. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: ленинградским драникам, московские картофельники, или, как их еще называют, картофельники по-московски. Картофельники – это классическое русское блюдо, которое имеет долгую историю и является одним из самых популярных вариантов приготовления картофельных оладушек. Кстати, не стоит путать картофельник с картовником. Последнее блюдо – это запеканка. И ее тоже готовили из картофеля, но с разными начинками – мясными, рыбными, грибными или овощными. Нередко такую запеканку называли просто сковородником. А вот картофельники известны уже более сотни лет и традиционно готовились в сельских хозяйствах и в деревнях России. Способ приготовления довольно нехитрый. Картофель натирают на крупной терке, смешивают с яйцами, мукой, солью и другими специями по вкусу. Полученная смесь обжаривается до золотистого цвета с обеих сторон. Картофельники, разумеется, нужно подавать горячими с добавлением сметаны, зелени или других соусов по желанию. И, конечно, это блюдо также является прекрасным способом использовать остатки отварного картофеля, дать картошке, так сказать, вторую жизнь.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Первое название города Волжск – Лопатино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: легче.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Когда появился первый телевизор? Изобретение телевизора станет, по сути, основой для появления и современных смартфонов, и планшетов, и даже автомобильных приборных панелей. Активная работа над технологиями идеи передачи изображения на расстоянии началась примерно век назад. Сначала шотландский инженер Джон Берт провел первую публичную трансляцию изображения движущегося объекта. Затем настоящий прорыв был совершен русским инженером Владимиром Зворыкиным. Он придумал иконоскоп – электронную трубку, которая преобразовывала изображение в электрический сигнал и обратно. Позже ее видоизмененные аналоги нашли применение в телевизорах на базе кинескопов. Телевизор, как привычный современному человеку экран, появился в 30-е годы прошлого века. Тогда в Великобритании стартовали регулярные трансляции BBC именно с использованием технологии электронного телевидения. А уже в 1939-м на Всемирной выставке в Нью-Йорке был представлен первый в мире коммерческий телевизор. В 60-е годы благодаря компании Philips в мире стартовала трансляция цветного телевидения. Разумеется,

0: Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Улица Ашарская в Нижнем Новгороде получила свое название благодаря карманникам, обшаривавшим посетителей местных кабаков.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.9.

«Радио родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Ума Турман и Сергея Чумакова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Рідних дорог.
1: В Москве 2 часа дня.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Ограничения разной степени на продажу топлива введены по меньшей мере в 20 регионах России. Это подсчитал РБК. С помощью таких мер власти субъектов борются с ажиотажным спросом и стараются равномерно распределить топливо между потребителями. Правительство разработало комплекс мер по наращиванию поставок топлива внутри страны, сообщил накануне вице-премьер Александр Новак на совещании у президента. Рассматривается полный запрет на экспорт дизтоплива. Авиакомпания «Азимут» сообщила об острой нехватке авиационного топлива на юге России. Главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров рассказал НСН, что особенно сложная ситуация с топливом именно на юге.
3: Наиболее острая ситуация действительно складывается сейчас на юге России. Причем мы видим это с различными видами топлива, в том числе и керосина, потому что вот если в регионе одно-два крупных ОПЗ встает, вот тут уже возникает вопрос, где взять топливо, значит, надо организовать поставки его и из других регионов, а это логистика. И это как раз и приводит к подорожанию топлива. И, соответственно, подорожание на 10-20% значительно поднимает стоимость всей перевозки, то есть авиабилета. А проблема в том, что билеты-то уже проданы. Поэтому авиакомпании начинают бить тревогу.
2: С начала лета закупочные цены на керосин поднялись более чем на 17%, а объем поставок сократился на треть, пишет газета «Коммерсант». Нехватка топлива угрожает сорвать выполнение рейсов на кавказских направлениях. МЧС объявило экстренное предупреждение из-за возможного подтопления в Забайкалье. Под воду может уйти город Нерчинск. Ведомство просит жителей подготовить документы и теплые вещи на случай временного отселения из зоны подтопления. По данным гидрометцентра, паводок опасного характера формируется на реке Нерчи. Пойма подтоплена больше, чем на метр. В ближайшие дни уровень может подняться до опасного явления. Ожидается угроза подтопления прибрежных дорог, мостов, улиц, приусадебных участков и домов города. Жара нарушила железнодорожные сообщения между Парижем и Лондоном. Отменены десятки поездов, сообщает «Фигаро». Чтобы избежать деформации рельсов и перегрева оборудования, вводятся ограничения скорости. Пассажиров призвали ограничиться лишь необходимыми передвижениями. Во Франции температура по всей стране сейчас находится выше средних показателей на 10 градусов, достигая во многих регионах плюс 40. В большинстве департаментов страны действует максимальный красный уровень опасности. Аналогичная ситуация на юге Великобритании. Среди российских туристов растет интерес к путешествиям в страны Африки. В первую очередь популярность набирает Уганда, рассказали РИА Новости в туроператоре «Русский экспресс». Туристы в возрасте 30-40 лет интересуются такими экзотическими направлениями, как ЮАР, Руанда, Намибия и Мадагаскар. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

Радио «Родник Дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
3: В городе Сосновый Бор находится Ленинградская атомная станция.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,1.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: Моя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Москва привлекает миллионы туристов ежегодно. И сейчас расскажу о не самых очевидных, но занятных локациях столицы. Начну с метро. Мы забываем, что в российской столице одна из самых красивых подземок мира. И некоторые станции – настоящее произведение искусства. Среди самых интересных – Комсомольская кольцевая по проекту Алексея Щусева. И, например, станция «Площадь Революции». С местными скульптурами, кстати, связаны разные приметы. Студенты на удачу трут нос собаки-пограничника. Всего же на станции 76 скульптур. Посетите Северное Чертаново. Новаторский микрорайон был реализован в 70-е годы 20 века. Тут нет улиц в привычном понимании. Только сквозная нумерация домов с корпусами и секциями. Необычный микрорайон легко бы мог выиграть в номинации «Самая кинематографичная локация Москвы». Местные пейзажи вы увидите в картинах «Служебный роман», «Хата», «Бычий», «Дама с попугаем». А самое, как сказала бы молодежь, хайповая локация из относительно новых – это Москва-Сити. Местные небоскребы стали строить на месте бывших дорогомиловских каменоломен еще в конце прошлого столетия. Сейчас в комплексе 20 башен. В них есть панорамные рестораны, выставочное пространство и развлекательные заведения. А, например, на башне Ока смотровая находится на крыше и называется «Выше только любовь». И это самая высокая открытая обзорная площадка Европы. Внимание! 354 метра над землей. Ух! Ну а добраться до Москвы можно любым удобным видом транспорта.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Ставрополь неоднократно входил в список наиболее благоустроенных городов России.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. России больше не будет доверять на слово в вопросах урегулирования конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на международном экспертном форуме «Примаковские чтения». По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам главы МИДа, Россия всегда готова к переговорам, но только в том случае, если с той стороны будут вразумительные идеи, предложения и адекватные люди. Лавров также подчеркнул, что Москва не поддерживает идею прекращения огня до начала переговоров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня сообщил, что новых договоренностей по переговорам России и Украины сейчас нет. У Москвы также нет понимания по поводу площадки для проведения следующих встреч с Киевом. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки к налоговому кодексу, которые призваны простимулировать обеспечение внутреннего рынка бензином. В частности, вводится механизм налогообложения акцизами бензина, который произведен путем смешения прямогонного с другими компонентами. Таким образом, это приравнивается к производству. Топливный рынок находился в зоне повышенного внимания с весны. В мае Федеральная антимонопольная служба направила руководителям нефтяных компаний письмо с рекомендациями соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты. Минэнерго сообщили, что ситуация остается стабильной и контролируемой. При этом уже в целом ряде регионов введены ограничения на продажу бензина. Дистанционное электронное голосование в рамках единого дня пройдет с 18 по 20 сентября в 33 регионах, 32 на федеральной платформе и в Москве на собственной. Это рекордный показатель, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова. ЦИК ведет работу по включению информационных ресурсов ДЭГ в белые списки на случай отключения мобильного интернета. По словам Памфиловой, традиционное голосование на избирательных участках никто не собирается отменять. Они будут обеспечены достаточным количеством бумажных бюллетеней. Заочно осужденного в России иноагента при возвращении на родину придется отбыть наказание по приговору. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме. Замминистра напомнил, что в России ужесточили уголовную ответственность за нарушение правил иноагентов. Теперь их могут осудить заочно. Свириденко уточнил, что приговоры составляют от 3 до 5 лет лишения свободы. Механический дракон пролетел над лондонским Тауэром в преддверии выхода третьего сезона сериала «Дом дракона» американской телекомпании HBO. «Это птица, это самолет, нет, это Сирекс, парящий в небе Лондона», подписала компания фотографии с мифическим существом в соцсетях. Дракон весом 13 килограммов создан германской авиационной компанией AirStage. Механизм имеет 23 подвижные части. Парить ему позволяет лопасти, встроенные в ноги. «Дом дракона» — это приквел к сериалу «Игра престолов», который основан на романах писателя Джорджа Мартина. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алешенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Анжелика Варум. «Зимняя вишня».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа Disco Tigovarian.
2: Всем привет, с вами Отпетые Мошенники.
3: Всем привет, с вами группа Фабрика.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Интересно, что когда-то русские называли этот народ кузнецкими татарами. Об истории шорцев расскажу прямо сейчас. Шорцы – это лесные оседлые племена, которые ранее жили изолированно друг от друга по долинам многочисленных горных рек и притоков. Они – умелые охотники и рыболовы. Русские же называли их кузнецкими татарами за умение плавить железо и изготавливать из него оружие, котлы, топоры и другие предметы. Сегодня же на территории России проживают почти 11 тысяч шорцев. Традиционная вера этноса, пантеизм и шаманство. В начале 20 века основная часть шорцев стала исповедовать православное христианство, но языческие религиозные обряды и верования до конца искоренить так и не удалось. Шорский язык относится к тюркской группе алтайской языковой семьи. Основным занятием народа до 19 века, повторюсь, была ковка и плавка железа. Позже постепенно стал популярен пушной промысел и охота. Издавна шорцы занимались

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Некогда Ульяновск называли Симбирском, а еще раньше – Синбирском, через букву «Н».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекина.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Удивитесь, но публика поначалу приняла эту песню довольно прохладно. Группа «Крови» — песня советской рок-группы «Кино» из одноименного альбома. Последний вышел в 1988. Ну а премьера песни состоялась летом 87-го на 5-м фестивале Ленинградского рок-клуба. И по рассказам очевидцев, публика не ощутила потенциал группы «Крови» в полной мере. Быть может, потому что все ждали уже известных в то время хитов коллектива. Интересно, что это не только одна из известнейших песен группы, но также в исследовании журнала «Русский репортер» она оказалась на втором месте среди песен на русском языке. Да-да, за всю историю. Впереди лишь только Марк Бернес и его «Темная ночь».

Занятно, что и тексты, и музыку лидер группы Кино Виктор Цой написал сам. Музыкант никогда не объяснял смысл своих песен, и группа Крови не исключение. Цой оставил слушателям свободу для интерпретаций, и каждый из них по-своему интересно. Хотя многие поклонники усматривали прямую связь песни с военными действиями в Афганистане. А вот музыкальные критики уверены, что это совсем не военная композиция, а пел Цой о выборе, о пути, о том, как остаться с собой в мире, который пытается тебя пронумеровать. В любом случае, каждый находит в этом шедевре что-то свое. Фанатека.

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: В городе Петрозаводске установлен уникальный памятник Ленину. Именно здесь он держит в руках не привычную кепку, а шапку-ушанку.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: беспроводных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Город 312» и группы «Несчастный случай». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в июне получает жалобы россиян из разных регионов страны, от Тихорецка до Петрозаводска. Порой мы сталкиваемся с абсурдными ситуациями. Так, в Наукограде Пущино строители умудрились промахнуться мимо канализации при строительстве нового дома на 200 с лишним квартир. А в Химках мать двоих детей осталась без газа и со сломанной мебелью после плановой замены труб. Подмосковный город Пущино был построен в 60-е годы как один из научных центров Российской академии наук. Недавно он вошел в состав Серпухова, однако это не уберегло местных жителей от неожиданных проблем. В прошлом году жители 5 аварийных домов переселили в многоквартирный дом на улице Южная. При этом он оказался с большим количеством недоделок. Строители не попали трубами в городскую систему канализации. Из-за этого новоселы страдают уже 1.5 года.
3: Строители не попали в городскую канализацию. То ли там ниже сделали, то ли еще что-то. И в результате на 250 квартирный дом, что-то наподобие септика, который периодически надо откачивать. Постоянно насосом что-то переливается в канализационную систему. И в итоге с завидной регулярностью, или не каждую неделю, все это прорывается и затапливает подвал нового дома. Ну, со всеми вытекающими. Сырость, плесень, вонь. Администрация согласилась, что да, проблема большая. Ну и на этом все дело закончилось, и никто ничего делать не хочет.
2: Мы попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева разобраться с недоразумением в Пущине. Другая вопиющая ситуация произошла в Химках. Там плановая замена газовых труб обернулась для матери двоих детей бедой. Горе-строители испортили мебель и сломали газовую колонку. В результате люди остались без горячей воды. Более того, теперь женщине грозят вообще отключить газ. Она отчаялась добиться компенсации ущерба. Уже купила электрический водонагреватель и готовится заменить плиту.
4: Они заменили на трубы совершенно другие. Не те, которые были у нас. Квартиры маленькие, все хрущевки. У всех каждый сантиметр выверен под стенки, под шкафы. Это, конечно, мародерский налет. А что они делали, качество ужасное. Мне вот не повезло. И колонку сломали, и мебель всю продырявили. За свои же деньги, собственные, кровные, купила водонагреватель. Сейчас буду заказывать электриков, чтобы они мне отдельный год делали. И ставить плиту электрическую. Я одна с двумя детьми. У меня смена работы, и мне еще дополнительные расходы. Получается, что в нашей стране это никто. Даже в собственной квартире.
2: Мы обратились к властям подмосковных Химок и в прокуратуру с просьбой объяснить, кто компенсирует женщине ущерб. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето – радио родных дорог.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Ловите наш ответ братским драником. Московские картофельники, или как их еще называют, картофельники по-московски. Картофельники – это классическое русское блюдо, которое имеет долгую историю и является одним из самых популярных вариантов приготовления картофельных оладушек. Кстати, не стоит путать картофельник с картовником. Последнее блюдо – это запеканка. И ее тоже готовили из картофеля, но с разными начинками – мясными, рыбными, грибными или овощными. Нередко такую запеканку называли просто сковородником. А вот картофельники известны уже более сотни лет и традиционно готовились в сельских хозяйствах и в деревнях России. Способ приготовления довольно нехитрый. Картофель натирают на крупной терке, смешивают с яйцами, мукой, солью и другими специями по вкусу. Полученная смесь обжаривается до золотистого цвета с обеих сторон. Картофельники, разумеется, нужно подавать горячими с добавлением сметаны, зелени или других соусов по желанию. И, конечно, это блюдо также является прекрасным способом использовать остатки отварного картофеля, дать картошке, так сказать, вторую жизнь.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды».
2: В городе Благодарный установлена скамья примирения с двойным уклоном. По задумке она должна сблизить поссорившихся людей.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику, утверждает Владимир Путин. Об этом он заявил на совещании по развитию отечественной авиации. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам президента, отечественная авиатехника не уступает самым лучшим мировым образцам, а целый ряд компонентов превышает иностранные и западные показатели, считает он. Как отметил Путин, многие вещи сейчас создаются молодыми коллективами инженеров. Это имеет хорошие перспективы для дальнейшего строительства и укрепления российских конструкторских школ. Президент добавил, что Россия входит в четверку государств, которые способны обеспечить полный производственный цикл по выпуску авиационных двигателей. Средства противовоздушной обороны сбили уже 15 беспилотников на подлете к Москве. Об уничтожении еще одного дрона мэр Сергей Собянин сообщил в последний раз в четверть седьмого вечера. На местах, где упали фрагменты аппаратов, работают представители экстренных служб. О пострадавших или разрушениях информация не поступала. Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями, сообщила Росавиация. Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета Ми-2 и гибели пилота в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета. Вертолет разбился недалеко от хутора Прикубанского во время сельскохозяйственных работ. По предварительным данным, машина зацепилась за линию электропередачи. Радиостанция ВБ-76, известная как радиостанция судного дня, резко активизировалась. За сегодня она передала уже 20 сигналов. Из них 7 содержали двойное сообщение. 20-й сигнал «Клювик» зафиксирован в 17:10 по Москве, сообщает телеграм-канал, который отслеживает ее активность. А за 5 минут до этого 19-й сигнал имел двойное сообщение «Флюса Боб» и «Долохук». До этого был передан «Мракощуп». 16-й сигнал имел также двойное сообщение «Вурдалак» и «Мазание». У ВБ-76 военная радиостанция, ее создали в 70-х годах прошлого века. Она в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «жужжалкой». Актер Никита Калагриев заявил, что готов к творческому противостоянию с искусственным интеллектом и уверен в своей победе. Слова актера прозвучали во время Петербургского международного юридического форума, на одной сессии которого он был приглашен. Калагриев также отметил, что выступает против использования в кадре двойников, созданных искусственным интеллектом. По его словам, он готов пригласить всех на какие-нибудь очень сложные съемки, куда-нибудь в Мурманск, где очень холодно, где необходимо вылезать на кирпичи из ледяной воды. По словам актера, однажды один оператор ему признался, что ему именно такая живая работа и нравится. Он не готов отдать нейросетям, как выразился Калагриева, весь кайф от живой работы. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: привет. Я так боялся что-то не успеть.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Когда появился первый телевизор? Изобретение телевизора станет, по сути, основой для появления и современных смартфонов, и планшетов, и даже автомобильных приборных панелей. Активная работа над технологиями идеи передачи изображения на расстоянии началась примерно век назад. Сначала шотландский инженер Джон Берт провел первую публичную трансляцию изображения движущегося объекта. Затем настоящий прорыв был совершен русским инженером Владимиром Зворыкиным. Он придумал иконоскоп – электронную трубку, которая преобразовывала изображение в электрический сигнал и обратно. Позже ее видоизмененные аналоги нашли применение в телевизорах на базе кинескопов. Телевизор, как привычный современному человеку экран, появился в 30-е годы прошлого века. Тогда в Великобритании стартовали регулярные трансляции BBC именно с использованием технологии электронного телевидения. А уже в 1939-м на Всемирной выставке в Нью-Йорке был представлен первый в мире коммерческий телевизор. В 60-е годы благодаря компании Philips в мире стартовала трансляция цветного телевидения. Разумеется, бренд сходу наладил выпуск цветных телевизоров. Они стали визитной карточкой Philips. Сегодня же мы привыкли, что телевизоры стали плоскими, большими и яркими. И это не просто экраны, а настоящие порталы в цифровой мир.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: В подмосковном городе Ступино изготавливались детали для дронного коллайдера.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: Вот весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: далеко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Олега Газманова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. В России нет проблем в поставках авиакеросина. Отечественная авиакомпания выполняет рейсы стабильно и строго по расписанию, заявил вице-премьер Виталий Савельев Вестям. По его словам, пока не видно, чтобы авиакомпании отказывали в перевозке пассажирам. Газета «Коммерсант» сегодня сообщила о проблемах авиакомпании «Азимут» с поставками топлива в южных регионах. Перевозчик обращался по этому поводу в ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой добиться экстренного вмешательства Минэнерго. Ранее РБК сообщил, что вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго, Минтранс и Росавиации проработать вопрос приема российскими топливозаправочными комплексами авиационного керосина как российского, так и импортного происхождения. Помимо этого, правительство ввело временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей. Вашингтон до сих пор не предоставил ответ на собственные предложения по урегулированию украинского конфликта и требует уступки. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на международном экспертном форуме «Примаковские чтения». По его словам, понимания, которые были достигнуты в ходе саммита на Аляске, изначально представляли собой компромисс. Однако сейчас американская сторона требует от Москвы дополнительных шагов. Глава МИДа также отметил, что с тех пор подходы США к вопросу существенно изменились. Работы по восстановлению береговой линии после крушения танкера в Керченском проливе в декабре 2024 года завершены на 68 пляжах Анапы. Они теперь доступны для жителей и туристов, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Сегодня открыли еще один участок протяженностью 3,5 километра от детского санатория «Бемлюк» до санатория «Рябинушка». Восстановление подписала мэр Анапы Светлана Маслова. По информации оперштаба, на курорте уже полностью восстановили и открыли все галечные пляжи, а также 8 километров песчаных. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи, которые получили санитарно-эпидемиологическое заключение, признаны безопасными для отдыха. Спасатели в подмосковном поселке Томилино сняли мужчину, который застрял на высоте в проводах между столбами, сообщил Мособлпожспас. Там отметили, что очевидцы увидели шокирующую картину. Между столбами на проводах висел мужчина и громко вызывал о помощи. Местные жители вызвали экстренные службы. Спасатели задействовали автолестницу и спустили 37-летнего мужчину на землю. Его передали сотрудникам полиции и бригаде скорой помощи. Как мужчина оказался на проводах, не уточняется. Мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж» открылся в креативном пространстве «Новый манеж» в Москве. Как отметил директор Эрмитажа Михаил Петровский, на выставке посетители увидят вблизи то, что никогда не смогут наблюдать в жизни, поскольку никто не даст так приблизиться к картине. Мультимедийные копии картин Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана и других мастеров выполнены с предельной точностью цветопередачи. Это позволяет рассмотреть текстуру полотен и след кисти. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог. Звук поставь.

0: В городе Муром родился знаменитый защитник Олимпийской сборной СССР по футболу Виктор Лосев.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Годовая инфляция в России выросла до 5,85%, следует из данных Росстата. За неделю цены выросли на 0,25%. Основной причиной значительного ускорения недельной инфляции стал скачок цен на бензин и дизельное топливо на 3%. Плодово-овощная продукция за 7 отчетных дней подорожала на 1,5%, в том числе картофель на 7,5%, лук почти на 7%. Кроме того, подорожали за неделю мясо, кур на 0,8%, сахарный песок на 0,5%. Одновременно снизились цены на яйца куриные почти на 2,5%. Минэкономразвитие оценивало годовую инфляцию на 22 июня на уровне 5,82%. Индекс производства нефтепродуктов в России в мае снизился на 13,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат. За месяц производство нефтепродуктов снизилось почти на 2,5%. Главы российских регионов в мае сообщали об украинских атаках на нефтеперерабатывающие заводы. Правительство 1 июня ввело временный запрет на экспорт авиакеросина, а до этого был введен полный запрет на экспорт бензина. Федеральная антимонопольная служба рекомендовала профильным ассоциациям и союзам придерживаться принципов ответственного ценообразования на рынке топлива. ФАС сегодня заявили, что проводит проверку ценообразованию мелкооптовых компаний, которые продавали его независимым АЗС и аграриям. Иран идет на большие уступки в переговорном процессе, заявил Дональд Трамп на выступлении в Сенате США. При этом президент отметил, что Соединенные Штаты побеждают в конфликте с большим отрывом, а военные действия идут очень успешно. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в свою очередь, что переговоры технической группы иранской сделки продолжатся в начале следующей недели. Акции крупнейшего в России застройщика «Самолет» по итогам торгов в среду на Мосбирже рухнули на 6%. Они обновили исторический минимум. Дополнением к общим негативным настроениям на российском фондовом рынке по капитализации девелопера ударил отказ от дивидендов за прошлый год. Впервые о проблемах «Самолета» публично заговорили в конце прошлого года. В феврале группа обратилась за помощью к правительству. Она просила льготный кредит. Однако власти отказали. При этом в компании признавали, что без значительного участия государства существует риск невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами. Международный олимпийский комитет продолжает обсуждать вопрос восстановления Олимпийского комитета России в комиссии по правовым вопросам. Об этом заявила президент МОК Кирсти Ковентри в ответ на вопрос о нейтральности в отношении ОКР в связи с принятием новой хартии, которая обозначает этот принцип. В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с исключением в состав организации Олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от мистера Кредо и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник на подлете к Москве, сообщил 9:30 вечера мэр Сергей Собянин. Таким образом, общее число сбитых дронов за день достигло 20. По словам Собянина, сейчас на местах падения обломков аппаратов работают экстренные службы. Между тем, за период с 15 по 21 июня от ударов вооруженных сил Украины в России пострадал 291 мирный житель, включая 20 детей. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая. Из них ранения получили 250 человек, погиб 41. Этот показатель стал максимальным с начала года. Дональд Трамп учтет динамику цен на мировом рынке энергоносителей в случае принятия решения о том, будет ли Вашингтон вновь временно ослаблять санкции против российской нефти. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он подчеркнул, что меры были временными с целью стабилизировать глобальный рынок. Министерство финансов США 18 мая продлило на 30 дней исключение санкций в отношении российской нефти, которая перевозится морем. Агентство Bloomberg 23 июня со ссылкой на данные отслеживания судов и отчет портовых агентов сообщило, что нефтяной экспорт России достиг рекордных с начала года объемов. Дефицита топлива в Краснодарском крае нет, заявил оперативный штаб региона. Там подчеркнули, что на краевом уровне не принимались решения об ограничениях продажи бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях. Возможные ограничения вводят сами АЗС, как правило, в связи с ремонтом или с логистикой поставок из-за искусственного ажиотажа, отметили в штабе. В последние дни на АЗС Кубани наблюдается повышенный спрос на топливо. Вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но контролируемой. Ресурсы дистанционного электронного голосования внесены в так называемый «белый список», сообщила Минцифры. Воспользоваться ими граждане смогут даже в случае отключения мобильной связи в целях безопасности. Также в дни выборов на избирательных участках будут организованы точки доступа Wi-Fi. ДЭК пройдет в 33 регионах в единый день голосования с 18 по 20 сентября. Это рекордный показатель, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Чтобы отдать свой голос на федеральной платформе, необходимо предварительно подать заявление на госуслугах. Москве голосование будет проходить на собственной платформе. Суперкомпьютер статистической платформы «Опта» назвал нового фаворита на победу на чемпионате мира по футболу. Прогноз был обновлен после окончания первого тура группового этапа начала второго. Согласно актуальным расчетам, главным претендентом на титул стала сборная Франции. Ее шансы на успех оцениваются в 15,7%. Второе место делят Англия и Аргентина. Вероятность победы этих сборных оценивается в 12,3%. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Диана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Город Покров находится на туристическом маршруте «Золотое кольцо России».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: Москве 11 часов.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект «Национальная служба новостей «Кривая линия» в июне получает жалобы россиян из разных регионов страны, от Тихорецка до Петрозаводска. Порой мы сталкиваемся с абсурдными ситуациями. Так, в Наукограде Пущино строители умудрились промахнуться мимо канализации при строительстве нового дома на 200 с лишним квартир. А в Химках мать двоих детей осталась без газа и со сломанной мебелью после плановой замены труб. Подмосковный город Пущино был построен в 60-е годы как один из научных центров Российской академии наук. Недавно он вошел в состав Серпухова, однако это не уберегло местных жителей от неожиданных проблем. В прошлом году жители 5 аварийных домов переселили в многоквартирный дом на улице Южная. При этом он оказался с большим количеством недоделок. Строители не попали трубами в городскую систему канализации. Из-за этого новоселы страдают уже 1.5 года.
3: Строители не попали в городскую канализацию. То ли там ниже сделали, то ли еще что-то. И в результате на 250 квартирный дом, что-то наподобие септика, который периодически надо откачивать. Постоянно насосом что-то переливается в канализационную систему. И в итоге с солидной регулярностью, чуть ли не каждую неделю, все это прорывается и затапливает подвал нового дома. Ну, со всеми вытекающими. Сырость, плесень, вонь. Администрация согласилась, что да, проблема большая. Ну и на этом все дело закончилось, и никто ничего делать не хочет.
2: Мы попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева разобраться с недоразумением в Пущине. Другая вопиющая ситуация произошла в Химках. Там плановая замена газовых труб обернулась для матери двоих детей бедой. Горе-строители испортили мебель и сломали газовую колонку. А в результате люди остались без горячей воды. Более того, теперь женщине грозят вообще отключить газ. Она отчаялась добиться компенсации ущерба. Уже купила электрический водонагреватель и готовится заменить плиту.
4: Они заменили на трубы совершенно другие. Не те, которые были у нас. Квартиры маленькие, все хрущевки. У всех каждый сантиметр выверен под стенки, под шкаф. Это, конечно, мародерский налет. А что они делали, качество ужасное. Мне вот не повезло. И колонку сломали, и мебель все продырявили. За свои же деньги, собственные, кровные, купила водонагреватель. И сейчас буду заказывать электриков, чтобы они мне отдельный вот делали. И ставить плиту электрическую. Я одна с двумя детьми. У меня смена работы, и мне еще дополнительные расходы. Получается, что в нашей стране это никто. Даже в собственной квартире.
2: Мы обратились к властям подмосковных Химок и в прокуратуру с просьбой объяснить, кто компенсирует женщине ущерб. Для того, чтобы отправить жалобу в кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
2: И у нас для этого три отличных повода.
1: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
2: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
1: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
2: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
1: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Герб города Шумерля нарисовал художник местного комбината автофургонов.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 100.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и группы «Тестостерон». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник на подлете к Москве, сообщил 9:30 мэр Сергей Собянин. Таким образом, общее число сбитых дронов за день достигло 20. По словам Собянина, сейчас на местах падения обломков аппаратов работают экстренные службы. Между тем, за период с 15 по 21 июня от ударов вооруженных сил Украины в России пострадал 291 мирный житель, включая 20 детей. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая. Из них ранения получили 250 человек, погиб 41. Этот показатель стал максимальным с начала года. Дональд Трамп учтет динамику цен на мировом рынке энергоносителей в случае принятия решения о том, будет ли Вашингтон вновь временно ослаблять санкции против российской нефти. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он подчеркнул, что меры были временными с целью стабилизировать глобальный рынок. Министерство финансов США 18 мая продлило на 30 дней исключение санкций в отношении российской нефти, которая перевозится морем. Агентство Bloomberg 23 июня со ссылкой на данные отслеживания судов и отчет портовых агентов сообщило, что нефтяной экспорт России достиг рекордных с начала года объемов. Дефицита топлива в Краснодарском крае нет, заявил оперативный штаб региона. Там подчеркнули, что на краевом уровне не принимались решения об ограничениях продажи бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях. Возможные ограничения вводят сами АЗС, как правило, в связи с ремонтом или с логистикой поставок из-за искусственного ажиотажа, отметили в штабе. В последние дни на АЗС Кубани наблюдается повышенный спрос на топливо. Вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но контролируемой. Ресурсы дистанционного электронного голосования внесены в так называемый «белый список», сообщила Минцифры. Воспользоваться ими граждане смогут даже в случае отключения мобильной связи в целях безопасности. Также в дни выборов на избирательных участках будут организованы точки доступа Wi-Fi. ДЭК пройдет в 33 регионах в единый день голосования с 18 по 20 сентября. Это рекордный показатель, заявила глава Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова. Чтобы отдать свой голос на федеральной платформе, необходимо предварительно подать заявление на госуслугах. Москве голосование будет проходить на собственной платформе. Суперкомпьютер статистической платформы «Опта» назвал нового фаворита на победу на чемпионате мира по футболу. Прогноз был обновлен после окончания первого тура группового этапа начала второго. Согласно актуальным расчетам, главным претендентом на титул стала сборная Франции. Ее шансы на успех оцениваются в 15,7%. Второе место делят Англия и Аргентина. Вероятность победы этих сборных оценивается в 12,3%. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Разные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Семенов – центр производства самых русских сувениров. Матрешек.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: далеко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Ямбург. Старое название города Кингисепп.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Попов. Самая распространенная фамилия в городе Мичуринск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Central.
1: Вы слушаете главные песни.